0: Ampak Movie. Nova Клуби.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,